0: Дорожное слово.
1: Маченца Марията Кречмарец, зис Дубринка.
2: Бо джене лада на то, на чойш чуек лада. Чуек лада на вонку носч, бо пак лада на вутробу. Так читаме в прини книзе Самуил. Сме живи вот поладу, вот то, што ж друзе во нас мисла, вот пшивосовања, а вот показања. А друде замениме руне то за своји худноту. Дыш друзе нас виджа, худнача то, што ше виджомне, как скуткуеме, што можеме, как выступуеме. А спешне вириме, то сум ја. Але твоја худнота не настане пшесто, за чекуш да радема. Ниц пшесто за фунгуеш. Ниц пшесто за сильне скуткуеш. Боги наклада, во нелада најпреде на то, што ш показаш. Ниц на твоју фасаду. Ниц на то, што ш можеш да рискуваш. Он види твою утробу, а ее полад не пруваться полад, который со змылками пыта, жаден, который ще пшируное або худночи. Але полад, кище спознае, кище зменом воа, вон ве, что вопроде сы, а кище руне так хце. Знано и руне то вужадание, ниц ле еной са поладненя друй шивы быч, але с Божого вида вон.
1: Dobre, Marieta Kretschmaritz ist Dubrinka, wenn er da kuasamowitos Czekulus gehe, was hat er?